Банка велика, Якучу, Буримак, Кузько, Хуанкайо, Ультимарка спалка.